Аристанон и снарем ихонной, ах, чеген койором гуслем ян. Ах, эгоян урон и гасабранды домца, зенем мавуджев снирахнян. Ар аллон айресан лагымаурах, зэкел бен сраеннан, зэкархи.

0: Aile. Bormod matı yıgıs kohanlı jigin zogıs hırmod nisa na kloha yıgıs roupu yıgınır. Gör hıgmod nisa nere şanlamış yıgıs yıgıs. Gör hıgmod nisa nisa rim roha.
1: An kiel şo hiyas rival mor.
0: Oh, rival mor.
1: Kien tanım tan. Ha şan
0: Şan rölyki ya.
1: Şan çak
0: bobulam. Ta vi şan çak bobulam. Vi, vi.
1: Well, kien nakhır ul naiv ikin çalışın açın.
0: Ta naiv ceri ulu. Çin taşı karayın. Naiv ceri. Ta vaktun tabar hiyar. Tabar yeri ulu.
1: Махер
0: о хиерн сно бруоч хуас каус васана бруоч чин сингани не юджерев чин тан не юджерев ли карай огос не рос гахай ди юр эре томбо не рос о хрода бирай
1: томбо чин таште
0: эн томбо таште сиши
1: накалашин
0: ша ви туш ми туш ди ям жах бобо ахан воско жарнах вол руди багат пост трас не налан мало ах чин таши карай огос та мухри ден лайнс карай хамаинчи Gitu, when Dan lines, and Dan tamu hari Dan lines kahih kamae.
1: Well, arau miyakshi da tor tarish ega tabur.
0: Oh, tagus na tarisha orche goni, ngas tamu yaro chela faachi ega tabur shnegat.
1: Well, ken dona kovli no, ken law.
0: Na mu bicha akasa akas law balsane. Suas ke jetu ke ji jeru mi yar na kongwa. Oh, anik misha na mu na yin. Сос кечи кет мыршен ах нил нил нилорды ко чахтаныр сиген тов а ташедек ол сосо чого гынак гынак кен смута голор ко тарын нилорды чахтаге тобыршариш ах бифны случи чахтаге ровиша
1: вир
0: на случи чахтаге чен ан торса таришен верту чри хуре ардыглуны огос чри хуренда хасыл вор чен мата тво гол Mata tu gara turcha tarashanta hasan suwas kaita winu nyan wari jigin tu nyan wari shuwul. Ugas chri huwari erda gluwani ugas chri huwari shuwul. Akha chay ta gala aga ksartna khasa yari jigin tu nakhna huwari dorhi tarasari gluwani rabay ta nyan wari chanan tarasu ilaqay maakhay. Buye.
2: Michal Makatirin chan la Kiran Makmahuna. Well, in the first year, we Kieran Ad Lehilan Akla, Agus Thomas O'Galahai. Our get Hurcher in Akla, Timajanu. Agus and Thomas O'Galahai show, but Ehe, Ronachai Galahai E, Evina Ara Geltarte, Agus the Tarlin the Firinia, a Hainanish, Faste, Gineni Giawair. Hashi Kieran, Agus Thomas, a Mahancha, a kind van Illichalul, O'Hondewio, Padrick Dade. Far ochum glóruran wul olas arhu gafoil.
1: Wul ar cha pari deir cuid a gá híl?
3: Cha sé an chuid a smúg a híl gimacht a haachgatseach na hálur. An sa nám sin yana chad a tálur rátas na tíche. Thar a bíhar o coli bréjí na brekín, brekín a glíí sé dere. Erin nála nori vechí dachí gusí kurhí ige Nidor naga ninache suasan awarnak khaliyedi dof. Heche harto haqqa chaha jinu ninedi. Jinu kultaha edi. Yanache kultaha mragas fer ha maih lehele. Vise naha viya harave na halur ha maih. Vise gahan vahe na halur. Ugus taashe kurhi taashe Alaki Marudera Mr. Hirish Lea Moore, a Fenigus Virch Ban, Foshe Wawood, Ugus Ronishi Oran, Fin Hedwana, Evi Marudera Hedwana, Nara Foshi Boss, Ronishi Oran, Intach Brona Fuche. Agus dos tias an dora na bosta chariste chui agus fóse níeisin.
1: Acha ar hiúl sé tí mach gachal?
3: Hiúl na lehen tí óga víge. O hannig sé stáka hachal dan sé nachal.
1: Wala nis an tóran seo borin hír an áur?
3: Shemalena will mena kulno, I wore in heed and nar.

Өсклян. На миль теплен он лашама, А космать гансту амнолой. Пейн яла урсы, Крокан мор, экаркши.